0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 7580. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя. На весенней волне сердце бьется в ритма.

0: любовный. 14 мая ваша любовная жизнь очень оживится. Забудьте на время о своих и чужих проблемах. Вам нужно снова почувствовать себя любимыми.
1: Тельцы. Особое внимание в этот день стоит уделить осознанию собственных недоработок и слабостей в отношениях с супругами.
0: Близнецы. В четверг в учебе, работе, личной жизни рекомендуется тщательно взвешивать каждый шаг, а уж потом раздавать обещания или действовать.
1: Радио-гороскоп. Раки. Не слишком стабильный день. Возможны нежелательные задержки, препятствия в выполнении неотложных дел.
0: Львы. 14 мая не стоит ломиться в дверь, явно закрытую на замок. Если вы просто подождете, дверь откроется сама.
1: Девы. Больше всего вас занимают личные отношения. Придется приложить дополнительные усилия, чтобы поддержать их на должном уровне.
2: Радио-гороскоп.
0: Весы. В четверг вы не будете склонны к сдержанности поступков и сглаживанию конфликтов.
1: Скорпионы. Вы можете не согласиться с точками зрения, которые услышите, но вам нужно их хотя бы выслушать.
0: Стрельцы. 14 мая любой риск, повышенная активность будут оправданы, а все ваши усилия оценены и вознаграждены многократно.
2: Радио-гороскоп.
1: Козероги. Быть по-хорошему самоуверенными не только можно, но и нужно. Также вам не возбраняется рисковать, даже если риск кажется большим.
0: Водолеи. В четверг какие-то служебные заморочки могут омрачить ваше настроение, но что касается финансов, здесь ожидается успех и легкость решения трудных вопросов.
1: Рыбы. Ваша безграничная энергия подталкивает вас к тому, чтобы попробовать что-то новое. И у вас все получится самым наилучшим образом.

0: А где Анюта?
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
3: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8 903 991 76 25 8 903 991 76-25.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 75 80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Давным-давно люди писали настоящими перьями. Брали перья гусей, воронов, павлинов. Кончик пера сначала очищали, затем обрезали под углом и затачивали, чтобы оно было тоненькое-тоненькое. Когда перо становилось тупым, его опять обрезали под углом и опять затачивали, а потом писали. Один человек, которому приходилось много писать, придумал перо из стали. И все стали писать стальными перьями, делая их даже из серебра и золота. Они стоили дорого. Потом придумали авторучку. Ее не надо было макать в чернильницу. Брали трубочку с заостренным концом. Внутрь трубочки вставляли соломинку и наливали жидкость. Жидкость понемногу стекала к заостренному концу, и тогда трубочкой водили по бумаге. Но, к сожалению, чернила слишком быстро выливались и ставили кляксы. Поэтому придумали шариковую ручку с густой пастой, которую мы сейчас с вами и пишем.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 14 мая ваша любовная жизнь очень оживится. Забудьте на время о своих и чужих проблемах. Вам нужно снова почувствовать себя любимыми.
1: Тельцы. Особое внимание в этот день стоит уделить осознанию собственных недоработок и слабостей в отношениях с супругами.
0: Близнецы. В четверг в учебе, работе, личной жизни рекомендуется тщательно взвешивать каждый шаг, а уж потом раздавать обещания или действовать.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Не слишком стабильный день. Возможны нежелательные задержки, препятствия в выполнении неотложных дел.
0: Львы. 14 мая не стоит ломиться в дверь, явно закрытую на замок. Если вы просто подождете, дверь откроется сама.
1: Девы. Больше всего вас занимают личные отношения. Придется приложить дополнительные усилия, чтобы поддержать их на должном уровне.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В четверг вы не будете склонны к сдержанности поступков и сглаживанию конфликтов.
1: Скорпионы. Вы можете не согласиться с точками зрения, которые услышите, но вам нужно их хотя бы выслушать.
0: Стрельцы. 14 мая любой риск, повышенная активность будут оправданы, а все ваши усилия оценены и вознаграждены многократно.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Быть по-хорошему самоуверенными не только можно, но и нужно. Также вам не возбраняется рисковать, даже если риск кажется большим.
0: Водолеи. В четверг какие-то служебные заморочки могут омрачить ваше настроение, но что касается финансов, здесь ожидается успех и легкость решения трудных вопросов.
1: Рыбы. Ваша безграничная энергия подталкивает вас к тому, чтобы попробовать что-то новое. И у вас все получится самым наилучшим образом.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад. 14 мая в 1878 году название «Вазелин» запатентовано как торговая марка. В 1905 году состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя. В 1948 году провозглашено государство Израиль. В 1955 году создана организация Варшавского договора. В 1973 году состоялся вывод на орбиту первой американской орбитальной станции. Этот день... тому назад.
3: Товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
4: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
5: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
6: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
7: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
5: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
9: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
8: «Анонимные алкоголики».
9: 8-951-346-50-72.

0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
4: Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай-ФМ. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!
2: Музыка для тех, музыка для тех.

0: Овны. 14 мая ваша любовная жизнь очень оживится. Забудьте на время о своих и чужих проблемах. Вам нужно снова почувствовать себя любимыми.
1: Тельцы. Особое внимание в этот день стоит уделить осознанию собственных недоработок и слабостей в отношениях с супругами.
0: Близнецы. В четверг в учебе, работе, личной жизни рекомендуется тщательно взвешивать каждый шаг, а уж потом раздавать обещания или действовать.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Не слишком стабильный день. Возможны нежелательные задержки, препятствия в выполнении неотложных дел.
0: Львы. 14 мая не стоит ломиться в дверь, явно закрытую на замок. Если вы просто подождете, дверь откроется сама.
1: Девы. Больше всего вас занимают личные отношения. Придется приложить дополнительные усилия, чтобы поддержать их на должном уровне.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В четверг вы не будете склонны к сдержанности поступков и сглаживанию конфликтов.
1: Скорпионы. Вы можете не согласиться с точками зрения, которые услышите, но вам нужно их хотя бы выслушать.
0: Стрельцы. 14 мая любой риск, повышенная активность будут оправданы, а все ваши усилия оценены и вознаграждены многократно.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Быть по-хорошему самоуверенными не только можно, но и нужно. Также вам не возбраняется рисковать, даже если риск кажется большим.
0: Водолеи. В четверг какие-то служебные заморочки могут омрачить ваше настроение, но что касается финансов, здесь ожидается успех и легкость решения трудных вопросов.
1: Рыбы. Ваша безграничная энергия подталкивает вас к тому, чтобы попробовать что-то новое. И у вас все получится самым наилучшим образом.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появилось джакузи? Для чего нормальному человеку в ванну полную воды опускать насос, который используется для работы двигателя аэроплана? Первоначально в 1948 году Рой Якаци, итальянский эмигрант из США, старался лишь облегчить страдания своего 15-летнего сына, который страдал от ревматоидного артрита. Мальчик нуждался в постоянных массажных процедурах, которые, как было известно уже в те времена, дают хороший эффект, когда проводятся в воде. Результат превзошел все ожидания. И к 1955 году, имея на руках патент, Якаци, фамилию которого американцы исказили как джакузи, довел свое изобретение до ума, встроив в дно воды разработанные им же сопла, через которые и подавался воздух, и вместе с братьями запустил производство джакузи, нашедших широкое применение в медицине. А их усовершенствованию способствовал пациент, которому стало холодно в гидромассажной ванне, поэтому для нагрева воды стали использовать нагревательный элемент, что привело к созданию в 1970 году гидромассажного резервуара с теплой и горячей водой, получившего название «СПА». В наши дни джакузи является неизменным атрибутом роскоши и красивой жизни.
1: Бытовые истории.

0: люблю, люблю.
1: Утренняя зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
2: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
2: Утренняя зарядка.
3: На весенней волне.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 75 80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее дается просто так.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Есть информация о том, что современный метод вакцинации был открыт благодаря оплошности. Однажды Луи Пастер, проводивший опыты по заражению птиц куриной холерой, решил съездить в отпуск и оставил в лаборатории своего помощника. Тот забыл выполнить очередную прививку курицам и ушел в отпуск сам. Вернувшись, помощник заразил куриц, которые сначала ослабли, но потом неожиданно выздоровели. Благодаря этой оплошности Пастер понял, что ослабленные бактерии – ключ к избавлению от болезни, так как дают иммунитет от нее, и стал основоположником современной вакцинации. Впоследствии он также создал прививки от сибирской язвы и бешенства.
3: Спокойно, я еще не колю.
4: Ах, нет еще. Скажите, а это не больно?
3: Все зависит от диаметра иглы.
4: Подожди, у вас диаметр, а? Вы уже-то...
1: Бытовые истории.

0: Овны. 14 мая ваша любовная жизнь очень оживится. Забудьте на время о своих и чужих проблемах. Вам нужно снова почувствовать себя любимыми.
1: Тельцы. Особое внимание в этот день стоит уделить осознанию собственных недоработок и слабостей в отношениях с супругами.
0: Близнецы. В четверг в учебе, работе, личной жизни рекомендуется тщательно взвешивать каждый шаг, а уж потом раздавать обещания или действовать.
2: Радио-гороскоп.
1: Раки. Не слишком стабильный день. Возможны нежелательные задержки, препятствия в выполнении неотложных дел.
0: Львы. 14 мая не стоит ломиться в дверь, явно закрытую на замок. Если вы просто подождете, дверь откроется сама.
1: Девы. Больше всего вас занимают личные отношения. Придется приложить дополнительные усилия, чтобы поддержать их на должном уровне.
2: Радио-гороскоп.
0: Весы. В четверг вы не будете склонны к сдержанности поступков и сглаживанию конфликтов.
1: Скорпионы. Вы можете не согласиться с точками зрения, которые услышите, но вам нужно их хотя бы выслушать.
0: Стрельцы. 14 мая любой риск, повышенная активность будут оправданы, а все ваши усилия оценены и вознаграждены многократно.
2: Радио-гороскоп.
1: Козероги. Быть по-хорошему самоуверенными не только можно, но и нужно. Также вам не возбраняется рисковать, даже если риск кажется большим.
0: Водолеи. В четверг какие-то служебные заморочки могут омрачить ваше настроение, но что касается финансов, здесь ожидается успех и легкость решения трудных вопросов.
1: Рыбы. Ваша безграничная энергия подталкивает вас к тому, чтобы попробовать что-то новое. И у вас все получится самым наилучшим образом.

окна, прикрыл глаза, уже подъем. Не эту жизнь, так этот вечер давайте вместе проживем.

Спорить смысла нет. И этот день, и этот вечер нам свыше дан, а в чем секрет?

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всех приветствую на радиоволнах. Здесь у микрофона Дима Казанцев. Оптимизма и бодрости духа всем без исключения. Оставайтесь с нами. Скоро поделюсь чем-нибудь интересным. Поехали!
2: Слушайте свежее!

Друзья, майские праздники позади. Будем надеяться, рабочий ритм налажен. Но, как оказалось, не все из нас легко переключаются с шашлыков и прогулок на отчеты и дедлайны. Вот что показал опрос. После продолжительных выходных граждане делятся на три лагеря. Первый – это медленные стартеры. Концентрация на нуле, скорость работы пока не та, мысли все еще где-то на природе, у мангала или на диване с сериалом. Второй лагерь. Быстрые стартеры. Эти ребята легко входят в график и уже готовы штурмовать задачи. Ну и третья группа. Настоящие трудоголики. Они в праздники не выпадали из рабочих процессов. Трудились, отвечали на письма и решали задачи. А теперь несколько лайфхаков, чтобы быстрее вернуться в строй. Начните с малого, не хватайтесь за все задачи сразу. Выбирайте 2-3 приоритетных дела и вперед. Создавайте комфорт. Чашка любимого кофе, плейлист для работы или порядок на столе, мелочи, которые настроят на продуктивность. И работайте с интервалами. 45-50 минут работы, после 10-15 минут отдыха. Так вы не перегорите и сохраните силы. Выходите на улицу, короткая прогулка во время обеда, и мозг снова готов к подвигам. И ограничивайте инфошум. Временно сократите скроллинг соцсетей. Пусть внимание будет сосредоточено на делах.

глаза уже подъем. Нету жизнь, так этот вечер. Давайте вместе проживем.

0: проживем, проживем, проживем.
1: Этот день тому назад. 14 мая в 1878 году название «Вазелин» запатентовано как торговая марка. В 1905 году состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя. В 1948 году провозглашено государство Израиль. В 1955 году создана организация Варшавского договора. В 1973 году состоялся вывод на орбиту первой американской орбитальной станции.
0: Этот день... тому назад.
2: Товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8 951 346 50 72.

Оказывается, четверть россиян ходят на свидания, чтобы вместе поесть. И еще 12% от скуки. А в надежде встретить свою любовь туда идут 36%. При этом чаще всего россияне находят свою пару в дейтинг-сервисах, социальных сетях и на работе. Замыкают пятерку мест для знакомств, вечеринки и спортивные клубы.

0: Новости спорта. Закончились соревнования лыжников. На дистанции 10 километров первым к финишу пришел лыжник под номером 13. Вторым к финишу пришел медведь. Поиски остальных лыжников продолжаются.
1: Солдат подходит к командиру.
2: Товарищ командир,
3: позвольте
2: обратиться.
3: Разрешаю.
2: Мне нужно в отпуск. Жена должна родить.
3: Конечно, выезжайте, конечно.
2: Спасибо, товарищ командир, спасибо.
1: Через неделю солдат возвращается.
3: Ну, Петров.
2: Я.
3: Что я? Кто родился, сын или дочь?
2: Ну, через 9 месяцев узнаем.

0: Ты купила в Перри?
1: Дорогой, Перри не было, я купила водки. Думаю, что через полчаса немытая посуда будет нам по барабану.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что в Древней Греции люди постоянно носили на себе простыни, потому что ночевали где попало?

0: Так, надо позвонить маме, сказать, где я. Алло, мама, где я?
1: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
2: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
2: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

Недавно по обыкновению залез в соцсети и набрел на фотографии прошлых лет с моим участием. Надо же, сколько всего интересного было. Важно периодически пересматривать то, что было раньше, чтобы с уверенностью двигаться вперед под хиты на любимой волне.

Дорогие друзья, внимание, важная новость для сладкоежек. По данным news.ru, злоупотребление сладким может привести к проблемам со зрением. Да, это не шутки, это предупреждение врачей. Оказывается, сахар и рафинированные углеводы – главные враги наших глаз. Они вызывают хроническое воспаление в организме, повышают риск осложнений сахарного диабета. В запущенных случаях могут привести даже к слепоте. Представьте, человек ест очередной кекс или порцию белого риса, а в это время в организме запускаются процессы, которые могут навредить зрению. Звучит тревожно. Поэтому что нужно ограничить в первую очередь? Сладости, конфеты, шоколадки, газировку, выпечка, булочки, круассаны и печенье, и белый рис, и другие продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. Но есть и хорошие новости. Специалисты знают, как защитить зрение на долгие годы. И это не какая-то сложная диета, а средиземноморская модель питания. Что сюда входит? Зелень и овощи, жирная рыба, орехи и полезные масла. Оливковое и льняное. Берегите свое здоровье.

когда предаю, тяжело устоять. Но от этого шаг наш в итоге станет лишь крепче. Когда предают, нелегко промолчать. Но от крика и драки, увы, не становится легче.

предают, опускаются руки. И вроде бы надо простить, но уже не обнять. Когда предают и распускаются слухи.

0: От музыки к размышлениям о громкости. Шумные соседи никогда и никого не оставляют равнодушными. Но призываю всех заботиться не только о себе, но и думать об окружающих. Вот хиты на любимой волне.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Музыка на паузе. В эфире любопытные новости. Отечественный сервис по поиску работы провел опрос. Какие профессии россияне считают престижными? Первую позицию в этом хит-параде занимает IT. За это направление голосует 51% опрошенных. На второй строчке профессии исследователей и ученых. Такой вариант назвали 38% респондентов. Престиж врачей оценил каждый третий россиянин. Это примерно 30%. Пятерку лидеров замыкают творческие профессии. Их назвали 14% респондентов. Почти половина опрошенных считает, что за последние несколько лет отношение к рабочим профессиям в разы улучшилось. 58% уверены, без них невозможно обойтись. Об этом сообщает abnews.ru. Ну а через несколько мгновений музыка вернется в эфир.

0: 14 мая в 1878 году название «Вазелин» запатентовано как торговая марка. В 1905 году состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя. В 1948 году провозглашено государство Израиль. В 1955 году создана организация Варшавского договора. В 1973 году состоялся вывод на орбиту первой американской орбитальной станции.
1: Этот день тому назад.
2: Товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8 951 346 50 72.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости спорта. Закончились соревнования лыжников. На дистанции 10 километров первым к финишу пришел лыжник под номером 13. Вторым к финишу пришел медведь. Поиски остальных лыжников продолжаются. Солдат подходит к командиру. Товарищ командир, разрешите вам обратиться?
2: Разрешаю.
1: Мне нужно в отпуск. Жена должна родить.
2: Конечно, поезжайте, конечно.
1: Спасибо, товарищ командир, спасибо. Через неделю солдат возвращается.
2: Ну, Петров.
1: Я.
2: Что я? Кто родился, сын или дочь?
1: Ну, через 9 месяцев узнаем.

0: дорогая, ты купила Перри? Дорогой, Перри не было, я купила водки. Думаю, что через полчаса немытая посуда будет нам по барабану.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что в Древней Греции люди постоянно носили на себе простыни, потому что ночевали где попало?

0: Так, надо позвонить маме, сказать, где я. Алло, мама, где я?
1: В Чимале 15 часов 30 минут.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

аль-бара-бара. Если познакомился с девчонкой озорной и совсем не хочется ей идти домой, расскажи о любви, а если не поймет, песню ей пропой про катахоль.

0: Форменное радиохулиганство.
1: Всем привет! Начну с немаловажного объявления. Сегодня на протяжении 2 часов вы услышите 2 форменных радиохулиганства. Первое и данное, как и запланировано, выходит в свой час. Сейчас 19:00 по Гринвичу, а через час, Тут я скажу несколько благодарствий. Первое – главному редактору «Рока на бис» Владимиру Владимировичу Пономареву за то, что второе форменное радиохулиганство, которое должно было выйти неделю назад, выйдет сегодня сразу после того, что сейчас в эфире. Так что усаживайтесь поудобнее, и если вы сидите на табуретках, как я в процессе записи и монтажа своих радиопередач, то желаю вам железных задниц, потому как высидеть будет нелегко. Посему рекомендую в момент особо понравившихся композиций встать в полный рост и подыграть на воображаемых гитарах, повертеть микрофонные стойки, тоже воображаемые или настоящие, если есть, или просто потрясти черепными коробками в такт бодрящим ритмом. Но если вы решили провести время перед вашими аудиомониторами сидя, компенсация, причем трансцендентальная, вам гарантирована. Сам Эрих Мария Ремарк под такие вещи оттопырился, а уж классик мировой литературы толк в годной музыке знал. Сегодня вы услышите множество цитат из его романа «Три товарища», а разбавит их композиции артистов, известность коих широка лишь в узких кругах. А они, тем не менее, заслуживают большего. Им тоже респект за то, что понавыпустили в последнее время творений, которые с каждым новым прослушиванием не только не надоедают, но нравятся больше и больше. Еще благодарность Андрею Реутову за создание логотипа форменного радиохулиганства. Размышления по этому поводу и последующие благодарности после музыкальной паузы. И устроим мы ее с помощью завсегдатая форменного радиохулиганства 2026 года «Гамма-Рей».

Gamma Ray с нетленным хитом на все времена «Heaven or Hell» в честь позавчерашнего праздника с большой буквы, одного из главных для меня – «Дня радио». Что касается логотипа форменного радиохулиганства, скоро исполнится 2 года субботним программам, выходящим на волне «Рока на бис», к которым я имею отношение. Чемальскому вещанию вроде как исполнился год. Странно, что тамошние слушатели не дали до сих пор никакого фидбэка в контактных сообществах. Алтай, дайте знать, что вы меня слышите. Подумывая об обновлении логотипа, мелькнула идея. А может, слушатели не прибавляются в силу названия передачи? Ну, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Не провести ли ребрендинг и не назвать ли программу «Нас рать»? Но у нас ведь любит работать... Закон подлости, который внезапно может принять уровень федерального закона. Набежит рать слушателей, которые услышат в названии не словосочетание, задуманное изначально, а глагол, ассоциирующийся с отправлением естественной надобности. И доказывай потом, что ты имел в виду-то иное. Если кому угодно будет услышать в этом провокацию, услышат. А мне оно надо? Я просто хочу делать радиопередачу и, трансцендентально компенсируя слушателей, трансцендентально компенсироваться сам, вместе с вами, воспаряя ветром по волнам эфира. Примерно об этом нам пропоют в следующей песне.

Группа Death Dealer, 14 лет назад созданная австралийским гитаристом Стю Маршаллом и американским певцом Шоном Пэком. С самого начала в ней также играл еще один гитарист, недавно обретший вечный покой Росс Фридман. Тот самый Росс The Boss, обессмертивший имя свое в таких группах, как Dictators, Manowar и команде имени себя. Далее у нас зазвучат менее известные, но не менее искусные артисты. Многие из них стали моими открытиями года. Я не костенею в том, что было саундтреком моей юности. И несмотря на то, что журналист меня бросил, все же интересуюсь новыми именами и новыми работами. И продолжаю открывать тем самым новые работы всевозможных ахзаловарсов. У нас на очереди проект Neverland Trade. Это новый концептуальный проект, за которым стоит гитарист, басист и клавишник Йенс Фардер из немецкого пауэр-метал-бенда Dawn of Destiny. Дебютный альбом Neverland Train Alive in Hell увидел свет 27 марта усилиями лейбла El Cuerpo. Также в Neverland Train участвует вокалист Temperance и Fallen Sanctuary Марко Паскарино и барабанщик Патрик Клозе, в свое время игравший вместе с Фарбером в Dawn of Destiny, а ныне входящий в состав Iron Savior. Целью проекта является приношение дани уважения знаменитому американскому автору песен и продюсеру Джиму Стинмену, известному благодаря сотрудничеству с Митом Лоуфом, Бонни Тайлер, Селин Дион и множеством других звезд. Альбом состоит из авторских композиций, написанных по мотивам творений легендарного сонграйтера, хотя один кавер на нем все-таки присутствует. Это «Tonight is what it means to be young» Fire Incorporated, спетый гостевыми вокалистками Жанет Шерф из «Dawn of Destiny» и Эвой Морель. Ранее Фарбер уже воздавал аналогичным образом почести Savage. Его проект «Legends of the Night» имеет на своем счету три альбома, но мы обратимся же к свежачку –

Далее выдержки соавтора сегодняшнего выпуска Эриха Марии Ремарка. Жидким золотом тек коньяк. Джин сверкал, как аквамарин, а ром был воплощением самой жизни. С железной несокрушимостью восседали мы за стойкой бара. Музыка плескалась, жизнь светлела и наливалась силой. Мощными волнами теснила нам грудь, унося прочь и самую память о безотрадности. Песня с многолетней, более чем 40-летней выдержкой на очереди. В прошлом году как-то мимо меня протек третий альбом группы Eternal Idol. 4 года назад ее покинул один из основателей, Фабио Тардильоне, более известный как Фабио Леоне, бывший участник Rhapsody, Angra, ныне вокалист возрожденной Athena, название коей добавилась цифра 19, то есть 19, римская. На моей памяти это второй достойный кавер на Still Loving You. Раздолбайство финнов соната Арктика итальянцы не переплюнули, но исполнили душевно. Дуэтом, мальчиком Габриэлем Готце из Fallen Sanctuary, Inner Vitriol, Induction, группы, кстати, сына Кая Хансона, Тимми, и девочкой Летицией Мерло. За проникновенную душевность ей можно, думаю, простить произношение строчки, ее варианте звучащую «Мерло».

Эпишка с четырьмя каверами стала боевым крещением в студии в 21 году новых вокалистов Eternal Idol. И оно прошло, как мы только что убедились, успешно. Мы выпили. Ром был крепок и свеж. Он пах солнцем. Он был тем, за что можно было держаться. И что дальше? А дальше гаснет свет солнца.

«Гаснет свет». Проект, который создали в 2016 году, то есть 10 лет назад, вокалист Алексей Нестеров, вокалист и клавишник Сергей Швей и басист Денис Лебедев. В настоящее время проект превратился в настоящую страсть, объединившую тысячи людей. Коллектив экспериментирует с тяжелой музыкой во всем ее многообразии, не ограничиваясь какими-либо жанрами и заранее оговоренными рамками. Гармонично сочетает тяжелые рифы и грандиозные оркестровки с элементами джаза, фолка, танго и этники. «Гаснет свет» — это настоящая творческая мастерская, объединяющая музыкантов от Италии и Кипра до Дальнего Востока и позволяющая предстать в непривычном образе, реализуя необычные, самые смелые идеи. В записях композиций проекта участвуют именитые и заслуженные участники таких коллективов, как Арида Vortex, Эпидемия, Кипелов, Маврин, Мастер, Артерия, Гран Кураж, Катарсис, участники шоу «Голос», артисты мюзиклов и оперет, молодые и независимые исполнители. За время существования проектом выпущены 4 альбома и 3 EP, участие в записи которых приняло более сотни музыкантов, ставших не просто коллегами по творчеству, а настоящими друзьями. В записи только что отзвучавшего номера с недавно вышедшего лонгплея «Ad Extremum», называется этот номер «В ледяном аду», отметились Михаил Сидоренко, Алексей Страйк, Виктор Смольский и Иван Изотов. Имена говорят сами за себя. Еще в двух других композициях этого альбома приняли участие музыканты группы, которая зазвучит прямо сейчас.

вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству. Это была белорусская команда «Дударев». В конце прошлого года она выпустила альбом «Зеркала времен». Альбом под стать лонгплею группы «Стая», фронтманом которой был Константин Дударев. 11, если считать интро, композиций, одна к одной. Можно брать любую из альбома и втыкать в программу. Я выбрал, как мы только что убедились, «Выше неба». Песня не стала синглом, а примерно половина альбома состоит из них, вышедших с 23 по 25 годы. Тем не менее, полноформат воспринимается как цельное эпическое полотно. К его материалу мы еще обратимся, но не сегодня. А пока слово «ремарку». Скромность, а также исправное служение долгу вознаграждаются только в романах. А теперь слово норвежским парням.

0: Чимали, 17 часов.
1: Этот день тому назад.
2: 14 мая в 1878 году название «Вазелин» запатентовано как торговая марка. В 1905 году состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя. В 1948 году провозглашено государство Израиль. В 1955 году создана организация Варшавского договора. В 1973 году состоялся вывод на орбиту первой американской орбитальной станции.
1: Этот день... тому назад.
3: Товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
4: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
5: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
6: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
7: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
5: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
9: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
8: «Анонимные алкоголики».
9: 8 951 346 50 72.
10: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Ну как, за грибами съездили?
1: Да так, две бутылки водки по 0,7 выпили.
0: Да, хреновые в этом году грибы какие-то. Китайцы – нация великих воинов. Они сумели все сельскохозяйственные орудия адаптировать для войны. Вот, например, цепь для болота риса – нунчаки. Но самое страшное их оружие – это боевые грабли. Перед каждым боем ночью сотни тысяч китайцев раскладывают их перед приближающимся противником.

0: эфире рубрика «Полезные советы». Если ваша жена промолчала хотя бы 5 минут, немедленно закрепите этот трюк поцелуем.
1: Сказка в эфире.
0: И пошла Василиса прекрасная туды, куды Василиса премудрая не решилась бы.

0: наша граница на замке. И чтобы замок не сперли, на ней стоят пограничники.
1: Раз, два. В Чимале 16 часов 30 минут.
2: Реклама.
3: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
3: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
1: Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
1: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

грусть в чистый ход кто? Вниз по реке сплав, этих мест слав, не фейк. Вверх по тропе к местам сил. Испытай себя, когда страх настиг, когда устал, а мы на зло по склон. Что на что достичь бы вершин? Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гон, раздесь твой гон, разобьет шаманский гон. Маги и вот ноги в бане, пар на горной реке, дров в реке, в топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу.

Тих череп крови, и вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой. Но ты уж никогда не станешь прежним.

0: Слишком бы выгрызся бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: в мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первыми в мире рыбные палочки попробовали на Туманном Альбионе. Там они производятся, начиная с 1959 года. Придуманы они были, чтобы поддержать местную рыбопромышленность. В основе этого продукта лежит рецепт британского национального блюда – fish and chips. Так называется рыба с жареной картошкой. Как же делаются палочки? В Северной Атлантике рыбу с больших промысловых судов ловят с помощью сетей. Вытянув ее из моря, сразу же приступают к поэтапной переработке на борту. Сначала рыбу чистят и удаляют кости. Затем делают филе и уложат. Положив его в брикет весом примерно 7,5 килограммов, замораживают. Далее процесс переработки продолжается уже на берегу. Там автоматические пилы разрезают блоки на 378 кусочков. Впоследствии все они превратятся в рыбные палочки. А затем заготовки окунают в мокрую и сухую панировку. Свежие изготовленные палочки секунд 20 предварительно обжаривают, причем внутри они остаются замороженными. После всей этой процедуры палочки тщательно упаковывают. Теперь их путь лежит на холодильные прилавки магазинов.
1: Бытовые истории.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть

до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле

пригоден, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера, вспомнил.

0: белый как снег.
1: Реклама.
2: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
2: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
4: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
4: Слушайте в нашем эфире программу

Программу о рок-музыке «Рациональное зерно» и Митяй Уранхай ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Существует множество свидетельств использования парфюмерии в Древнем Египте во время жертвоприношений богам. Именно здесь родилось искусство создания духов. Парфюмерия в Европу пришла только в XIV веке из исламского мира. Именно в Венгрии в 1370 году впервые рискнули изготовить духи на заказ королевы. Вода с запахом стала популярной по всему континенту. Эту эстафету во времена Ренессанса переняли итальянцы, а династия Медичи привезла парфюмерию во Францию, где ее использовали, чтобы скрыть запах немытого тела. В окрестностях французского города Грасса стали специально выращивать сорта цветов и растений для духов, превратив это в целое производство. С тех пор и до нашего времени Франция продолжает оставаться центром парфюмерной индустрии.
1: Бытовые истории.
3: Привет слушателям, я Батыр Тадушев. Слушайте мои песни.

0: Бабади, бабади, гандам бочи.
1: Горячий хит.
2: Я ищу Анюту.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каблук. Первые каблуки появились у восточных всадников в 12 веке. Однако назвать их каблуками, в общем-то, было сложно. Это были некие нашлепки, которые служили для весьма практичных целей. Мужчины приколачивали их к туфлям, чтобы нога крепко держалась в стремени при скачке. Изобретение настоящего каблука произошло в 17 веке в Испании с легкой руки мастеров из города Кордовы. Они разработали структуру и конструкцию каблука, основными формами которого были скошенные внутрь и французские, стали посередине. В эпоху рококо каблук перебрался ближе к центру туфельки, тем самым как бы уменьшая ножку. Со временем форма каблука претерпела различные изменения. От высоких каблуков-рюмочек до широких квадратных, которые придумали специально для девушек, танцевавших твист. И, наконец, в 1950 году итальянский модельер Сальвадоро Феррагамо изобрел знаменитую шпильку. В качестве опоры для каблука он предложил длинный стальной стержень стиле.
1: Бытовые истории.

0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Одна из популярнейших игр в истории «Тетрис» была создана малоизвестным российским программистом Алексеем Пожитновым. Он работал в вычислительном центре при Академии наук СССР и занимался изучением проблем искусственного интеллекта, компьютерной графикой и вопросами компьютерного распознавания голоса. В основу идеи «Тетриса» была положена американская головоломка «Пентомиум Пазл», придуманная математиком Соломоном Голомбом. Она состояла из 5 квадратов, пентомина от греческого «пента» 5, и ставила задачи правильно расположить в коробке геометрию. Фигуры. Планируя создать компьютерный вариант пентомина, Пожитнов успешно дополнил идею. Собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны были переворачиваться. Однако возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи. Тогда Пожитнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до 4. Так родилась тетрамина, от греческого тетра 4. Сокращенное название Тетрис прижилось чуть позже. В течение 2 месяцев была создана первая графическая цветная версия Тетриса, обладающая управлением и мелкими приятностями вроде таблицы рекордов. В 1985 году появилось первое электронное устройство для игры в Тетрис. С тех пор все виды Тетриса разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в 250 миллиардов экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.
1: Бытовые истории.

когда предают, тяжело устоять. Но от этого шаг наш в итоге станет лишь крепче. Когда предают, нелегко промолчать. Но от крика и драки, увы, не становится легче.

0: 9 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: 4 часа. Алтай.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня зубная паста гораздо популярнее зубного порошка. Однако поначалу, когда чистящее зубное средство было представлено в виде пасты, никто не хотел его покупать. Паста казалась людям похожей на испорченные сливки. Позже художники и импрессионисты придумали тюбики для красок. С ними было удобнее работать на пленэре. И в 1880 году американский дантист Вашингтон Шеффилд решил применить это чудо инженерной мысли в качестве контейнера для зубной пасты. Однако, к несчастью, первых потребителей зубной пасты в тюбиках эти контейнеры были покрыты свинцом. Свинец ядовит. Такими они оставались до начала Второй мировой войны. И изменилась ситуация не из-за безопасности покупателей, а потому что правительству нужен был свинец для отливки пуль.
1: Бытовые истории.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Мало кто знает, что слово «кондиционер» впервые было произнесено вслух еще в 1815 году. Именно тогда француз Жан Шабанес получил британский патент на метод кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях. Однако практического воплощения идеи пришлось ждать достаточно долго. Только в 1902 году американский инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал промышленную холодильную машину для типографии Бруклина в Нью-Йорке. Самое любопытное, что первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, здорово ухудшавшей качество печати. Правда, уже через год аристократия Европы, посещая Кёльн, считала своим долгом посетить местный театр. Причем живой интерес публики вызывала не только и не столько игра труппы, а приятный холодок, царивший в зрительном зале даже в самые знойные месяцы. А когда в 1924 году система кондиционирования была установлена в одном из универмагов Детройта, наплыв зевак был просто умопомрачительным. В считанные дни оборот универмага вырос более чем в 3 раза. Эти первые аппараты и стали предками современных систем центрального кондиционирования воздуха.
2: Бытовые истории.

0: Овны. 15 мая ваша роль в текущих проектах будет ключевой, но старайтесь не присваивать себе все лавры. Это раздражает людей.
1: Тельцы. Ваши коллеги сейчас слишком чувствительны к любым проявлениям самолюбия. Уступите место в центре внимания кому-нибудь другому.
0: Близнецы. В пятницу ваша профессиональная конкурентоспособность может быть подвергнута серьезным испытаниям.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Звезды предупреждают. Этот день для вас выдастся напряженным. Берегите силы, экономьте внутреннюю энергию.
0: Львы. 15 мая любые ваши усилия и инициативы будут приумножаться таинственной силой удачи.
1: Девы. В начале дня вас будет лихорадить в плане постоянно изменяющегося настроения. То же самое можно сказать и о событиях, которые будут с вами происходить.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу вы будете критично настроены к собственным достижениям в плане стабилизации доходов.
1: Скорпионы. Требования к вам возрастут. Возможно, что вам придется работать дополнительное время, что превысит ваши физические возможности.
0: Стрельцы. 15 мая звезды дают вам шанс улучшить свою жизнь, а также финансовую стабильность благодаря каким-то новым возможностям.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, будьте максимально тактичными и вежливыми с близкими людьми. Они переживают не лучший момент, и ваша поддержка для них многое значит.
0: Водолей, в пятницу вы можете быть привлечены к серьезным финансовым решениям или поучаствуете в обсуждении крупных семейных перемен.
1: Рыбы, ваш подход к работе не раз доказывал свою обоснованность и целесообразность. Так зачем же его менять, тем более в критичный момент?

Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет. На радио!